собирала кровь на грифах гитар, но пока нам на все наплевать. Мои друзья в штрафных батальонах, на полу общежитий, в сумасшедших домах. Они не станут с вами спорить, они знают, что такое металлический страх.

0: всех померла. Но, может быть, еще воскреснет в одночасье.
1: You are listening to WOBC FM 91.5, Oberlin College and Community Radio.